вспышкой, долня мотай, кому я даржей. Я не вилу с ногча, бяки не карт, толпой слабча, гей, дышу, дишь, дарт. Бяки в